такое, пишем я Марка с ликом Ленина, и у письму едина туга, что мне разбиет.